0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Спасибо, что выбрали радио «Спутник».
1: 105.1 FM. Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Дроны ВСУ продолжают атаки на склады «Вайлдберриз». Этой ночью один из беспилотников рухнул на территорию сортировочного центра компании в Тульской области. Возник пожар. На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, один человек пострадал. Ему оказывается необходимая медпомощь. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Напомню, накануне тушили пожар на складе «Вайлдберриз» в Ленинградской области в Красном Бару. К счастью, там обошлось без пострадавших. Часть помещений не пострадала. А вот в Самарской области склад «Вайлдберриз», загоревшийся из-за атаки ВСУ в минувшее воскресенье, выгорел полностью – 180 тысяч квадратных метров. Между тем, в Волгоградской области 7 часов действовал режим опасности от беспилотников. О том, что угроза налета ликвидирована, в РСЧС сообщили сегодня в 6.11 утра. О сбитых дронах в регионе Минобороны пока не отчитывались, пишет высота 102 и отмечает, что, несмотря на беспилотную опасность, аэропорт Волгограда работает в привычном формате. Утром все авиакомпании проявляют завидную пунктуальность. Цена на эталонную нефть марки Brent во вторник падала ниже $80 за баррель на фоне возобновления надежд на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость октябрьского фьючерса обвалилась на 4,8%, на минимуме была на отметке 79,73. Цены на нефть упали после комментариев министра финансов США Скотта Бессента о том, что сделка может состояться во вторник или среду и будет предусматривать свободу передвижения коммерческих судов. Между тем, несмотря на дипломатические сигналы, Ормузский пролив остается опасным. Накануне там попало под удар судно под флагом Либерии в 20 морских милях от Омана. В Волгограде самокатчиков начали высаживать из общественного транспорта. На это жалуются в соцсетях владельцы средств индивидуальной мобильности СИМ. В частности, одну из горожанок не пустили с самокатом в автобус номер 25. В мэрии заявили, перевозить электросамокаты и другие СИМ в салонах автобусов и троллейбусов можно, но ряд условий. Согласно уставу автотранспорта, пассажир может бесплатно перевозить СИМ размером до 120 сантиметров. Размером больше, но до 180 сантиметров перевозка оплачивается. При этом водитель вправе отказать в перевозке груза, который загрязняет салон или одежду граждан, а также мешает пассажирам входить и выходить из транспорта, пишет В1. Всего один перец может покрыть суточную потребность в витамине С. Об этом рассказала врач-диетолог Марият Мухина. Кроме перца, витамин также содержится в сушеном шиповнике, черной смородине, облепихе, шпинате и цитрусовых. При этом эксперт подчеркнула, что витамин С легко разрушается, например, при варке или нарезке продукта, сообщает Russia Today. Официальные курсы Центробанка: на среду доллар 81.13, евро 93.58.
2: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. Сегодня в Волгограде без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
0: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Среда сегодня, 5 августа на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя

0: чеки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть «Паганаж». Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я – экономная семья.
6: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
5: И на вкусняшки хватило.
7: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
8: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
9: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, возможны неприятные моменты в работе. Например, вам придется делать то, что вы сильно не любите. Тельцы, рутинные занятия не будут скучными. Делать то, что хорошо знаете и умеете, это принесет наибольший результат. Близнецы, почти любые вопросы можно будет решить с помощью диалога. Исключение ситуаций, в которых задействовано много денег. Раки, вы найдете истинную причину недавнего промаха. Поставьте все на паузу. Не нужно сразу пытаться что-то исправить. Львы, в делах наступит спад. Это хороший момент для того, чтобы спокойно завершить начатое. Девы, наилучшими занятиями будут планирование и предварительная подготовка. Начинать большие проекты пока не стоит. Весы, у вас появятся новые настрои и новые цели, но окончательно принимать предложения или решения пока не стоит. Скорпионы, может измениться обстановка или вы получите новую информацию. Возможны изменения в ближайших планах. Стрельцы, будьте аккуратны там, где замешаны чужие эмоции. Ваш перфекционизм и требования безупречности могут дорого вам обойтись. Козероги, обстановка немного изменится. Подождите с решением, сейчас меняется баланс вложений и трат. Водолеи, день обсуждения целесообразности некоторых дел, которыми вы занимаетесь. Может быть, вы чрезмерно стараетесь зря. Рыбы, ваши ожидания вырастут. Вы можете разочароваться в партнерах, которые еще совсем недавно казались вам идеальными.
1: Реклама.
4: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов. На лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем своей улыбке. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новый способ может сделать картофель фри намного полезнее. Инженеры из Иллинойского университета разработали гибридную технологию, которая сокращает время обработки и значительно снижает процент жира в готовом продукте. В традиционном фритюре при температуре 180 градусов влага из картофеля испаряется. Внутри ткани образуется отрицательное давление, из-за чего масло заполняет до 90% освободившихся пор. Новый метод подключает к процессу микроволнового излучения на частотах от 2,5 до почти 6 ГГц. Микроволны колеблют молекулы воды, заставляя их быстро нагреваться по всему объему продукта, а не только на поверхности. Возникающее избыточное давление пара выталкивает влагу

0: Официальный дилер Волгоградской области 100 дорог.
1: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И к музыке вернемся буквально через минуту.
2: Реклама.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
5: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205 505.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения. Я напомню, в любую минуту может прозвучать специальный сигнал нашей игры «Тонна арбузов». Как только услышите его, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте сочный и вкусный арбуз. К музыке очень скоро вернемся. Прямо сейчас новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Дроны ВСУ продолжают атаки на склады компании Wildberries. Этой ночью в Тульской области беспилотник рухнул на территорию сортировочного центра Wildberries. Один человек пострадал, возник пожар. Также повреждены два многоквартирных дома в одном из районов Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин сообщает уже о 10 сбитых дронах ВСУ на подлете к столице. На местах падения обломков работают экстренные службы. Московские аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию. В Волгоградской области 7 часов действовал режим опасности от беспилотников. Угроза была ликвидирована в 6.11, сообщили в РСЧС. Пишет высота 102 и отмечает, что аэропорт работал в привычном формате. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Волгоградской области на среду, четверг, 5-6 августа. В Паласовке зафиксировали атмосферную засуху. Во многих районах объявлена чрезвычайная и высокая пожароопасность. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник». Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК». ЖК «Времена года». «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Вот он, летний арбузный сигнал. Звоните прямо сейчас по номеру 591105 и выигрывайте сочный, яркий арбуз. «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Реклама.
4: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
5: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И мне звонят по телефону 59-11-05. Радио «Спутник». Алло.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как зовут вас?
1: Мария.
0: Мария, очень приятно. Ну что ж, Мария, я поздравляю вас. Именно вы дозвонились первой после нашего специального сигнала. Как вам новость такая с утра пораньше?
1: Замечательно.
0: Да. Да, Мария, ну что ж, я дарю вам замечательный, самое главное, очень вкусный приз. Это сочный большой арбуз. Мои поздравления.
1: Спасибо вам большое.
0: Я напомню, как только услышите сигнал игры «Тонна арбузов», дозванивайтесь первым и выигрывайте сочный вкусный арбуз. Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК ЖК «Времена года». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
5: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на «Дом.рф».
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
2: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 августа – Международный день светофора. Он привязан к дате. 5 августа 1914 года в американском Кливленде на одном из перекрестков установили 4 устройства, похожих на современные светофоры. У них было 2 сигнала – красный и зеленый, а еще звук при переключении. Управлял конструкцией с помощью рычагов полицейский в стеклянной будке. Создал устройство изобретатель Джеймс Хог, а позже основал первую в мире компанию по производству светофоров. Но самый первый светофор появился гораздо раньше, в Лондоне, еще 10 декабря 1868-го, тоже с 2 сигналами. Трехцветные светофоры установили только в 1920 году в Детройте и Нью-Йорке. Выбор цвета для сигналов семафора, а потом и светофора, не случайен. Уже в начале 19 века ученые узнали о длинах волн, соответствующих разным цветам видимого излучения. У красного самая длинная волна. Его видно далеко, даже в непогоду. Желтый хорошо различим, но не такой тревожный, а зеленый на контрасте с красным исключает путаницу. Кроме того, во многих культурах красный исторически ассоциируется с опасностью, зеленый – со спокойствием, а желтый – привлекает.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Далее на «Спутнике» новости. И перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Сосед, быстро тебе дом возвели.
3: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
2: А они крыши чинят?
3: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
4: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
5: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
4: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
5: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
6: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
7: 12+.
6: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».
8: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
7: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка, спонсор ООО «Центр коррекции восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио «Спутник». 8 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Президент Путин подписал закон о тотальном контроле за ценами на продукты. Документ призван вывести из тени процедуру ценообразования продовольствия, не позволить компаниям прятаться за налоговую тайну, повышая расценки на продукты. ФАС, а также Минпромторг, Минсельхоз, Минэк и другие федеральные ведомства получат доступ к оперативным данным о сделках и ценах производителей, их товарообороте, доходах, расходах и прибыли. Государство сможет в онлайн-режиме отслеживать формирование цены продуктов от производителя до прилавков. Закон вступит в силу с 1 января 2027-го. Сам запрет на кредиты с начала запуска сервиса установили более 21,5 миллиона россиян. Всего было направлено более 26 миллионов заявлений, из которых почти 12% позже сами россияне отменили, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на данные Объединенного кредитного бюро. Чаще всего вводят самоограничения на кредиты россияне с активными долговыми обязательствами. Их доля больше половины, почти 56,5%. 22,5% – это заемщики, чьи долговые обязательства полностью погашены. Только 21% россиян со статусом самозапрета никогда ранее не прибегал к кредитам или займам. Больше всего самозапретов приходится на людей в возрасте от 35 до 45 лет. 20% от общего числа. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Волгоградской области на среду, четверг, 5 и 6 августа. Это означает, что погода опасна, несет вероятность стихийных бедствий, а также ущерб населению и хозяйству, сообщает Росгидромет. Так, в Паласовке зафиксировали атмосферную засуху. Предупреждение действует до 16 часов сегодняшнего дня, 5 августа. До полуночи 6 августа в восточных и центральных районах области установлена чрезвычайная пожароопасность, в юго-западных высокая. Сегодня в Волгограде местами ожидаются дожди и грозы, и жара до плюс 38. В Волгограде на проспекте Героев Сталинграда укладку асфальта завершили уже на 60%. Объекты сдадут в этом году, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на мэрию. В этом сезоне на проспекте Героев Сталинграда обновляют участок протяженностью более 3 километров. На дороге от улицы Лазуревой до Удмуртской демонтировали все старое покрытие, укрепили основание проезжей части, уложили 2 новых слоя асфальта из современных материалов, отмечает агентство. Фото с поверхности Марса, сделанное марсоходом «Спирит» еще в 2007 году, вновь стало вирусным в интернете. Пользователи разглядели в нем фигуру, похожую на человека, пишет Daily Mail. На панорамной фотографии, которую публикует в том числе газета «Ру», среди каменистого ландшафта виден объект, который издалека похож на силуэт человека. Некоторые пользователи предположили, что это может быть статуя. Но большинство специалистов считают, что это психологическое явление, когда человеческий мозг распознает знакомые образы в случайных формах, таких как облака, камни или тени. Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Я больше не могу без окон.
5: Спокойно. У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 10 августа. 43 55 13.
6: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
7: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
8: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 430 000 лет назад по илистому берегу кенийского озера Туркана прошла группа из 8 крупных самцов. Ученые определили возраст их следов по вулканическому пеплу и выяснили, отпечатки принадлежат парантропам, тупиковой ветви эволюции древних людей. До этой находки парантропов знали только по массивным челюстям, коренным зубам в 3 раза больше наших и черепному гребню для крепления мощных мышц. Из-за такого строения их считали приземистыми. Однако размер стопы и длина шага показали, рост этих представителей человеческой линии достигал 183 сантиметров, а вес 75 килограммов. Примерно как человек прямоходящий, который жил в тех же краях. На берегу палеонтологи нашли 21 отпечаток. 8 самцов шли вместе, заходя на мелководье среди бегемотов и антилоп. Полное отсутствие самок и детенышей указывает на социальную структуру, как у современных горилл. Доминантный самец выгонял конкурентов, и самцы-холостяки объединялись в группы для патрулирования территории и просто для дружеских прогулок. Парантропы вымерли больше 1 000 000 лет назад из-за климатических сдвигов и конкуренции с нашими прямыми предками.
1: Реклама. Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области «100 дорог».
0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И к музыке вернемся буквально через минуту.
1: Реклама.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
5: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я – экономная семья.
7: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
6: И на вкусняшки хватило.
8: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
9: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Цена эталонной нефти Brent во вторник падала ниже $80 за баррель на фоне...

0: Возобновление надежд на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Глава Минфина США Скотт Бессон заявил о близкой сделке, которая разрешит коммерческим судам движение по Армузскому проливу, пишет РБК. В Волгоградской области ищут подрядчика на ремонт 5 укрытий в подвалах многоквартирных домов. Подрядчика на ремонт защитных сооружений определят 14 августа. Превратить подвалы в убежище нужно до 10 ноября, пишет «Комсомольская правда». Цена контракта – 10 миллионов рублей. В Волгограде в субботу пройдет ночной забег «Волгоград-арена Night City Trail». Регистрация завершится за сутки до мероприятия. Старт забега будет дан в 20:30. Стучать по арбузу при выборе бесполезно, люди по-разному воспринимают звук, заявила замглавы Роскачества Елена Саратцева. Нужно смотреть на корку. У более зрелых арбузов она матовая, с четко выраженными полосками и ярким земляным пятном. Людмила Гусева, служба информации.
1: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. Сегодня в Волгограде без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
2: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
3: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
4: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205 505.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 августа 1802 года в Норвегии родился гений математики Нильс Абель, в честь которого учреждена премия, сравнимая с Нобелевской. Он прожил всего 26 лет, но успел так много, что имя Абеля носят теоремы, уравнения и формулы. У сына бедного пастора был явный математический дар, и это заметил школьный учитель. Он добился стипендии для Нильса, а позднее стал издателем его трудов. Уже поступая в Королевский университет, 19-летний Абель был самым знающим математиком Норвегии, а вуз окончил всего за год и стал совершать открытия в математике. Вот только современники не могли их оценить. Нильс заглянул слишком далеко, опередив время. Он жил бедно, перебивался частными уроками. Судьба улыбнулась, а в 26 лет его приняли в Королевское научное общество Норвегии, пригласили преподавать в Берлинский университет. Он планировал жениться, но не успел, сгубил туберкулез. Публикация самой важной теоремы об интегралах от алгебраических функций вышла посмертно. Ее назвали нерукотворным памятником Абелю, но есть и рукотворный – в Осло возле Королевского дворца.
2: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: слушаете радио «Спутник». 9 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Новый пик активности клещей в России ожидается в конце августа, начале сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Сейчас активность клещей снизилась, но риск заражения по-прежнему высок. Необходимо соблюдать меры предосторожности на природе. При обнаружении клеща специалисты советуют осторожно удалить его пинцетом, обработать место укуса антисептиком, обратиться к медикам, сообщает РИА Новости. Ранее телеграм-канал «Шот» сообщал о том, что этим летом россияне стали часто жаловаться на укусы клещей размером до 2 миллиметров. Такие клещи остаются на теле человека значительно дольше. Риск передачи инфекции гораздо выше, отмечают специалисты. Международную космическую станцию выведут с орбиты в 2028 году. Об этом сообщило агентство РИА Новости представитель госкорпорации «Роскосмос». Он отметил, что тогда начнется плановое понижение орбиты МКС. Длительность самого процесса сведения станции с орбиты занимает порядка 2 лет. В процессе выведения МКС с орбиты будут задействованы американские и российские космические корабли. Стороны собираются подготовить двустороннюю договоренность, в которой пропишут распределение ответственности между «Роскосмосом» и НАСА. В Волгоградской области ищут подрядчика на ремонт 5 укрытий в подвалах многоквартирных домов. Цена контракта – 10 миллионов рублей. Заказчик – комитет гражданской защиты населения. Привести в порядок нужно укрытия, которые сейчас непригодны для использования по назначению. Согласно документам сайта госзакупок, подрядчика на ремонт защитных сооружений определят 14 августа. Превратить подвалы в убежище необходимо до 10 ноября. В списке 5 убежищ под номерами 63, 71, 85, 156 и 228, но адреса не указаны. Это уже не первая подобная закупка. Ранее 4 убежища планировали привести в порядок почти за 7 миллионов рублей, напоминает «Комсомольская правда». С 15 августа в Волгоградской области стартует охота на барсука. Региональный комитет природных ресурсов начинает прием заявлений на получение разрешений на добычу зверя с сегодняшнего дня, 5 августа. На этот год установлен лимит – всего 364 особи по всей области, из которых лишь 11 приходится на общедоступные угодья. Введение квот направлено на сохранение стабильной численности популяции и предотвращение ее снижения. С 6 августа начнут принимать заявки также на добычу пернатой дичи, пишет «Высота 102». Стучать по арбузу при выборе бесполезно. Об этом заявила замглавы Роскачества Елена Сарацева. По ее словам, люди по-разному воспринимают звук. Вместо этого стоит обращать внимание на внешний вид. Матовая корка говорит о том, что арбуз более зрелый, но при этом полоски на ней должны быть четко выраженными. Также надо смотреть на земляное пятно. Чем оно ярче, тем спелее арбуз, пишет газета.ру. Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник». Доброе утро всем и великолепного настроения. Меня зовут Леонид Филиппов, и прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на выставку «Мир пауков». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также ягуаны, змеи, ящерицы, скорпионы и многие другие животные. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Международный опрос показал, половина женщин и треть мужчин идеальным местом для первого свидания считают именно это. Как вы думаете, о каком же месте идет речь? Международный опрос показал, половина женщин и треть мужчин идеальным местом для первого свидания считают именно это. Как вы думаете, о каком же месте идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама. Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
2: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
4: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание площадью 205 квадратных метров по адресу: Волгоградская область, город Котельниково, улица Баранова, дом 13. Торги проводятся на снижение цены до 1 187 тысяч 60 рублей. Информация по телефону 8 937 631 87 30.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
6: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос», и сегодня он такой. Международный опрос показал, половина женщин и треть мужчин идеальным местом для первого свидания считают именно это. Как вы думаете, о каком месте идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня, спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, возможны неприятные моменты в работе. Например, вам придется делать то, что вы сильно не любите. Тельцы, рутинные занятия не будут скучными. Делайте то, что хорошо знаете и умеете. Это принесет наибольший результат. Близнецы, почти любые вопросы можно будет решить с помощью диалога. Исключение ситуаций, в которых задействовано много денег. Раки, вы найдете истинную причину недавнего промаха. Поставьте все на паузу. Не нужно сразу пытаться что-то исправить. Львы, в делах наступит спад. Это хороший момент для того, чтобы спокойно завершить начатое. Девы, наилучшими занятиями будут планирование и предварительная подготовка. Начинать большие проекты пока не стоит. Весы, у вас появятся новые настрои и новые цели, но окончательно принимать предложения или решения пока не стоит. Скорпионы, может измениться обстановка или вы получите новую информацию. Возможны изменения в ближайших планах. Стрельцы, будьте аккуратны там, где замешаны чужие эмоции. Ваш перфекционизм и требования безупречности могут дорого вам обойтись. Козероги, обстановка немного изменится. Подождите с решением, сейчас меняется баланс вложений и трат. Водолеи, день обсуждения целесообразности некоторых дел, которыми вы занимаетесь. Может быть, вы чрезмерно стараетесь зря. Рыбы, ваши ожидания вырастут. Вы можете разочароваться в партнерах, которые еще совсем недавно казались вам идеальными.
4: Реклама.
5: Мам, ну когда же к тете Свете?
6: Завтра идем к стоматологу.
7: Ура!
8: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
9: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новый способ может сделать картофель фри намного полезнее. Инженеры из Иллинойского университета разработали гибридную технологию, которая сокращает время обработки и значительно снижает процент жира в готовом продукте. В традиционном фритюре при температуре 180 градусов влага из картофеля испаряется. Внутри ткани образуется отрицательное давление, из-за чего масло заполняет до 90% освободившихся пор. Новый метод подключает к процессу микроволнового излучения на частотах от 2,5 до почти 6 ГГц. Микроволны колеблют молекулы воды, заставляя их быстро нагреваться по всему объему продукта, а не только на поверхности. Возникающее избыточное давление пара выталкивает влагу и блокирует проникновение масла внутрь. При этом необходимо комбинированное использование микроволновки и фритюра. Одни лишь микроволны делают картофель мягким, а параллельный классический нагрев позволяет сформировать привычную хрустящую корочку. Исследователи отмечают, что технологию легко внедрить на пищевых производствах, модернизировав линии СВЧ-генераторами. А повторить этот процесс на обычной кухне, к сожалению, пока не получится. Поэтому дома по-прежнему выбираем между аэрогрилем и классическим жирным фритюром.
1: Реклама. Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области 100 дорог.
0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И к музыке вернемся буквально через минуту.
1: Реклама.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
7: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
8: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
9: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на .дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 52 62.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Международный опрос показал, половина женщин и треть мужчин идеальным местом для первого свидания считают именно это. Как вы думаете, о каком же месте идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да, доброе утро.
1: Хочу ответить на вопрос.
0: Так, слушаю вас.
1: Идеальное место для пикника, свидания в пикник.
0: А, пикник. Самое идеальное место для первого свидания. Да, вы немножко вначале запутались там. Вы знаете, да, пускай будет эта версия неплохая она, но вот все-таки говорим о месте каком-то другом.
1: Спасибо.
0: Давайте подумаем еще. Спасибо вам, спасибо.
2: Доброе утро, Леонид.
0: Здравствуйте, да.
2: Думаю, это кофейня.
0: Кофейня, вы думаете, ага. Кофейни обошли по популярности рестораны, так как дешевле, быстрее и современнее. Вот что могу я вам сказать. Как зовут вас?
2: Владимир.
0: Владимир, очень приятно. Владимир, по поводу кофейни, что вы думаете? Идеальное вообще место для первого свидания? Или все-таки ресторану нет равных в этом плане?
2: Нет, ресторан — это, конечно, уже не первое свидание. А вот кофейня, именно кофе, я сам люблю очень кофе.
0: Так.
2: И кофе, оно... как-то сближает, мне кажется, людей немножечко.
0: А, понятно, ага. То есть можно как-то вот раскрыться, наверное, да, и почувствовать себя расслабленным, наверное, да. Вот, кстати, очень хорошие, да, мысли у вас на этот счет. Ну что ж, Владимир, я поздравляю вас, абсолютно вы правильно ответили на невероятный вопрос. Действительно, о кофейнях мы сегодня говорили. Ну что ж, дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на выставку под названием «Мир пауков». Мои поздравления.
2: Спасибо огромное, я очень рад. У меня младший сын очень любит, оказывается, как я недавно узнал, пауков.
0: Ну что ж, тогда уверен, безумно понравится и вам, и сыну вашему. Еще раз поздравляю.
2: Спасибо огромное, Леонид, вам хорошего дня. Радио «Спутник», и вы лучшие вообще, считаю.
0: Ух, спасибо большое, Владимир. Звоните обязательно еще, и хорошего вам тоже дня. И немного рекламной информации. Внимание у волгоградцев и гостей города. Выставка пауков ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также ягуаны, змеи, ящерицы, скорпионы и многие другие животные. Спонсоры Пэшен Аян Базген Татосович. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра, а прямо сейчас новости.
3: Здравствуйте. Президент Путин подписал закон о тотальном контроле за ценами на продукты. ФАС, Минпромторг, Минсельхоз и другие ведомства получат доступ к оперативным данным о сделках и ценах производителей, их товарообороте, доходах, расходах и прибыли. Закон вступит в силу с 1 января следующего года. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Волгоградской области на среду, четверг, 5-6 августа. В Паласовке зафиксировали атмосферную засуху. Во многих районах объявлена чрезвычайная и высокая пожароопасность. В Волгограде самокатчиков начали высаживать из общественного транспорта. В мэрии

0: пояснили, перевозить электросамокаты и другие СИМ в салонах автобусов и троллейбусов можно, но бесплатно, только размером до 120 сантиметров. А водитель вправе отказать в перевозке груза, который загрязняет салон или одежду граждан, пишет В1. Всего один перец может покрыть суточную потребность в витамине С. Об этом рассказала врач-диетолог Мария Тмухина. Но витамин С легко разрушается, например, при варке и даже нарезке, сообщает Russia Today. Людмила Гусева, служба информации.
1: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 августа – Международный день светофора. Он привязан к дате. 5 августа 1914 года в американском Кливленде на одном из перекрестков установили 4 устройства, похожих на современные светофоры. У них было 2 сигнала – красный и зеленый, а еще звук при переключении. Управлял конструкцией с помощью рычагов полицейский в стеклянной будке. Создал устройство изобретатель Джеймс Хог, а позже основал первую в мире компанию по производству светофоров. Но самый первый светофор появился гораздо раньше, в Лондоне, еще 10 декабря 1868-го, тоже с 2 сигналами. Трехцветные светофоры установили только в 1920 году в Детройте и Нью-Йорке. Выбор цвета для сигналов семафора, а потом и светофора, не случайен. Уже в начале 19 века ученые узнали о длинах волн, соответствующих разным цветам видимого излучения. У красного самая длинная волна. Его видно далеко, даже в непогоду. Желтый хорошо различим, но не такой тревожный, а зеленый на контрасте с красным исключает путаницу. Кроме того, во многих культурах красный исторически ассоциируется с опасностью, зеленый со спокойствием, а желтый привлекает внимание.
4: Но почему был светофор зеленый? А потому, что был он в жизнь влюбленный.
5: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Сосед, быстро тебе дом возвели.
3: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
2: А они крыши чинят?
3: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
4: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
5: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
4: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
5: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
6: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-23-85.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
9: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Дроны ВСУ продолжают атаки на склады в Альберис. Этой ночью один из беспилотников рухнул на территорию сортировочного центра компании в Тульской области. Возник пожар. На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, один человек пострадал. Ему оказывается необходимая медпомощь. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Напомню, накануне тушили пожар на складе в Альберис в Ленинградской области в Красном Бару. К счастью, там обошлось без пострадавших. Часть помещений не пострадала. А вот в Самарской области склад «Вайлдберрис», загоревшийся из-за атаки ВСУ в минувшее воскресенье, выгорел полностью – 180 тысяч квадратных метров. Между тем, в Волгоградской области 7 часов действовал режим опасности от беспилотников. О том, что угроза налета ликвидирована, в РСЧС сообщили сегодня в 6.11 утра. О сбитых дронах в регионе Минобороны пока не отчитывались. Пишет «Высота 102» и отмечает, что, несмотря на беспилотную опасность, аэропорт Волгограда работает в привычном формате. Все авиакомпании проявляют завидную пунктуальность. Цена на эталонную нефть марки Brent во вторник падала ниже $80 за баррель на фоне возобновления надежд на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость октябрьского фьючерса обвалилась на 4,8%, на минимуме была на отметке 79,73. Цены на нефть упали после комментариев министра финансов США Скотта Бессента о том, что сделка может состояться во вторник или среду и будет предусматривать свободу передвижения коммерческих судов. Между тем, несмотря на дипломатические сигналы, Ормузский пролив остается опасным. Накануне там попало под удар судно под флагом Либерии в 20 морских милях от Омана. В Волгограде самокатчиков начали высаживать из общественного транспорта. На это жалуются в соцсетях владельцы средств индивидуальной мобильности СИМ. В частности, одну из горожанок не пустили с самокатом в автобус номер 25. В мэрии заявили, перевозить электросамокаты и другие СИМ в салонах автобусов и троллейбусов можно, но ряд условий. Согласно уставу автотранспорта, пассажир может бесплатно перевозить СИМ размером до 120 сантиметров. Размером больше, но до 180 сантиметров перевозка оплачивается. При этом водитель вправе отказать в перевозке груза, который загрязняет салон или одежду граждан, а также мешает пассажирам входить и выходить из транспорта, пишет V1. В США тысячи новорожденных мальчиков ежегодно получают русское имя Иван. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на службу соцобеспечения США. В последние годы в Штатах Иванами стали более 0,1% новорожденных. Имя Иван вошло в число 200 самых популярных в США. В этом списке вариант Иван обошел имена Джон и Дональд. Первое место в рейтинге занимает мужское имя Лиам, ну а самое популярное женское имя в Штатах – Оливия. Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
0: И погода на радио «Спутник». Спонсор – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. Сегодня в Волгограде без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
2: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами, скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: маятник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Парадокс мирового авторынка. Темпы роста продаж электромобилей замедляются, а вот уровень радости тех, кто их купил, растет, по крайней мере, в США. Аналитическое агентство J.D. Power опросило почти 80 тысяч американских водителей. Оценивалась эмоциональная привязанность и степень восторга от новых машин в течение первых трех месяцев эксплуатации. Результаты показали. Электромобили победили бензин и дизель и даже гибриды по индексу удовлетворенности. Главный триггер счастья – силовая установка. Проще говоря, людей покорил моментальный подрыв с места без задержек коробки передач и тишина в салоне. Участники опроса также отдали предпочтение электрокарам по удобству посадки, ощущению управляемости, комфорту во время движения, работе мультимедийных систем и общей экономии. В итоге 90% тех, кто сел за руль электромобиля, заявили, их следующая машина будет только на батарейках. Но это реальность заграничная. Напомню, у нас пока существует дефицит зарядных станций, еще не везде налажен сервис электромобилей и есть фактор холодной зимы.
1: Реклама.
4: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
5: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
6: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
7: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 430 000 лет назад по илистому берегу кенийского озера Туркана прошла группа из 8 крупных самцов. Ученые определили возраст их следов по вулканическому пеплу и выяснили, отпечатки принадлежат парантропам, тупиковой ветви эволюции древних людей. До этой находки парантропов знали только по массивным челюстям, коренным зубам в 3 раза больше наших и черепному гребню для крепления мощных мышц. Из-за такого строения их считали приземистыми. Однако размер стопы и длина шага показали, рост этих представителей человеческой линии достигал 183 сантиметров, а вес 75 килограммов. Примерно как человек прямоходящий, который жил в тех же краях. На берегу палеонтологи нашли 21 отпечаток. 8 самцов шли вместе, заходя на мелководье среди бегемотов и антилоп. Полное отсутствие самок и детенышей указывает на социальную структуру, как у современных горилл. Доминантный самец выгонял конкурентов, и самцы-холостяки объединялись в группы для патрулирования территории и просто для дружеских прогулок. Парантропы вымерли больше 1 000 000 лет назад из-за климатических сдвигов и конкуренции с нашими прямыми предками.
4: Реклама. Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области «100 дорог».
0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И к музыке вернемся буквально через минуту.
4: Реклама.
5: Какой он вкус лета? Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на Радио Спутник. Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на Радио Спутник, и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с Радио Спутник.
2: 12+.
4: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».
6: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
2: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
9: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание площадью 409 квадратных метров по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, хутор Новомаксимовский, станция ЧИР. Торги проводятся по минимально допустимой цене до 77 300 рублей. Информация по телефону 8 937 631 87 30.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Цена эталонной нефти Brent во вторник падала ниже $80 за баррель на фоне возобновления надежд на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Глава Минфина США Скотт Бессон заявил о близкой сделке, которая разрешит коммерческим судам движение по Ормузскому проливу, пишет РБК. В Волгоградской области ищут подрядчика на ремонт 5 укрытий в подвалах многоквартирных домов. Подрядчика на ремонт защитных сооружений определят 14 августа. Превратить подвалы в убежище нужно до 10 ноября, пишет «Комсомольская правда». Цена контракта – 10 миллионов рублей. В Волгограде в субботу пройдет ночной забег «Волгоград-арена Night City Trail». Регистрация завершится за сутки до мероприятия. Старт забега будет дан в 20:30. Стучать по арбузу при выборе бесполезно, люди по-разному воспринимают звук, заявила замглавы Роскачества Елена Саратцева. Нужно смотреть на корку. У более зрелых арбузов она матовая, с четко выраженными полосками и ярким земляным пятном. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
2: Ах, Аконыч.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 августа 1802 года в Норвегии родился гений математики Нильс Абель, в честь которого учреждена премия, сравнимая с Нобелевской. Он прожил всего 26 лет, но успел так много, что имя Абеля носят теоремы, уравнения и формулы. У сына бедного пастора был явный математический дар, и это заметил школьный учитель. Он добился стипендии для Нильса, а позднее стал издателем его трудов. Уже поступая в Королевский университет, 19-летний Абель был самым знающим математиком Норвегии, а вуз окончил всего за год и стал совершать открытия в математике. Вот только современники не могли их оценить. Нильс заглянул слишком далеко, опередив время. Он жил бедно, перебивался частными уроками. Судьба улыбнулась, а в 26 лет его приняли в Королевское научное общество Норвегии, пригласили преподавать в Берлинский университет. Он планировал жениться, но не успел, сгубил туберкулез. Публикация самой важной теоремы об интегралах от алгебраических функций вышла посмертно. Ее назвали нерукотворным памятником Абелю, но есть и рукотворный – в Осло возле Королевского дворца.
4: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио.

0: музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.

0: телефон 200-202.
1: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
3: ОАО «Российские железные дороги».
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Свобода».

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В Волгоградской области сегодня велика вероятность ЧС, связанных с высокой чрезвычайной пожароопасностью, сообщили в МЧС области. В отдельных северо-восточных, центральных и юго-восточных районах ожидается пожароопасность 5 класса. Во всех юго-западных, в отдельных юго-восточных, в самом Волгограде, а также в Волжском 4 класс горимости леса. При этом на части территории сохраняется атмосферная засуха. Также сегодня возможен рост числа ДТП из-за деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна. Возможен перегрев трансформаторов, а также природные пожары. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы, пишет «Высота 102». Температура местами по области ожидается до плюс 38. В аэропорту Волгограда таможенники изъяли у пассажирки $400 США. 51-летняя женщина летела в Турцию. При себе у нее было в общей сложности $10 400. По закону, без декларации через границу можно провести не более $10 000 США. То есть лимит был превышен на $400. В данном случае женщине нужно было пересекать границу по красному коридору, а не по зеленому, который предназначен для пассажиров с багажом или товарами, подлежащими обязательному декларированию. Женщина пояснила, что не знала о правилах. На нее завели административное дело. В городе Спутники Волжском снова украли местную достопримечательность суслика. На этот раз фигурку унес неизвестный мужчина прямо под камерами уличного видеонаблюдения. Похититель был со спутницей. На кадрах видно, что пара присела на лавочку рядом с сусликом. После перекура мужчина, озираясь по сторонам, сломал арт-объект и положил в пакет. Нарушителя найдут. Тот, кто ранее вырвал газету у суслика, уже давал показания. Тот, кто унес кулич, тоже, подчеркивают в администрации Волжского, пишет «Комсомольская правда». Напомню, в Волжском миниатюрные скульптуры сусликов установлены в рамках проекта «Город первых». Конкурс «Интервидение» в этом году могут отменить, сообщил сегодня источник в РИАДе, где должно пройти мероприятие. По его словам, ключевые организационные моменты, сроки проведения, состав участников, программа мероприятия находятся под вопросом, пишет агентство ТАСС. Ранее певица Лариса Долина заявила, что Россию на «Интервидении 26» могли бы достойно представить Александра Воробьева, Дима Билан или Сергей Лазарев. Продюсер Иосиф Пригожин предложил отправить на конкурс свою супругу, певицу Валерию, пишет Лента.ру. Президент Путин наградил орденом певца Николая Баскова. Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов. Народный артист удостоен ордена за заслуги перед Отечеством 4-й степени с формулировкой в области культуры и искусства многолетнюю плодотворную деятельность, пишет Лента.ру и напоминает, что ранее президент наградил орденом за заслуги перед Отечеством 2-й степени певца Олега Газманова. В документе он представлен как композитор, вокалист и член правления Международного союза деятелей эстрадного искусства, пишет Лента.ру. Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM, и я напомню, каждое буднее утро на радио «Спутник» мы играем в невероятный вопрос, и не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. Испытай свою удачу!

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угрень 125-770-007-0803.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: Разбуди меня.
1: Радио «Спутник».
2: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник». И только что Пол Ван Дайк, Риа Гарви. Далее на «Спутнике» Тейлор Свифт. А прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Новый пик активности клещей в России ожидается в конце августа, начале сентября, предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора. Сейчас активность клещей снизилась, но риск заражения по-прежнему высок. Необходимо соблюдать меры предосторожности на природе, отмечают в ведомстве, пишет РИА Новости. В Волгоградской области сегодня велика вероятность ЧС, связанных с высокой и чрезвычайной пожароопасностью, сообщили в МЧС области. На части территории сохраняется атмосферная засуха. Также возможен рост числа ДТП из-за деформации асфальта и железнодорожного полотна. Температура местами по области сегодня ожидается до плюс 38 градусов. В аэропорту Волгограда таможенники изъяли у пассажирки $400 США. Женщина летела в Турцию. При себе у нее было в общей сложности $10 400. По закону без декларации через границу можно проводить.

0: платить не более 10 тысяч долларов. На женщину завели административное дело. Президент Путин наградил орденом певца Николая Баскова. Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов. Народный артист удостоен ордена за заслуги перед Отечеством 4-й степени, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, служба информации.
1: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. Сегодня в Волгограде без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
2: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM, и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Селена Гомес, еще Эрос Рамазотти, Тина Тернер, Козы де ла Вита и в самом начале Шаде.
1: Реклама. Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
3: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Селена Гомес. И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» армия любовников. И перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Какой он вкус лета? Яркий, сочный, сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
4: 12+.
3: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК». ЖК «Времена года».
5: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория. Детские и спортивные зоны. Бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
4: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
9: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Штатная численность вооруженных сил России увеличена на 27 тысяч человек для формирования отдельных военно-строительных подразделений, пояснили в пресс-службе Минобороны, пишет агентство ТАСС. Существуют специфические требования к строительным работам и режим секретности. Это затрудняет выполнение задач гражданскими подрядчиками, отметили в Минобороны. Военные строители займутся, в числе прочего, обустройством военных городков в дальних гарнизонах, сообщил генерал армии Анатолий Гребенюк. Также они займутся возведением серьезных объектов военной инфраструктуры, куда гражданским допуск не всем разрешен, пишет РБК. Изданию Financial Times стали известны детали сделки по открытию Ормузского пролива. Соглашение предусматривает снятие санкций и блокады с иранских портов штатами и ослабление ограничений против иранской нефти. По данным источников, детали сделки обсуждают Иран и Оман, но соглашение еще не одобрено высшим руководством Тегерана. По предварительным договоренностям, суда будут заходить в пролив через иранские воды, выходить в основном через оманские. Иран будет направлять суда по этому пути, пока остальная территория пролива не будет расчищена от морских мин. Тегеран настаивает на введении платного прохода через Ормузский пролив со временем. Оман предлагает бесплатный, пишет РБК. В Волгограде поток воды уже 6 дней течет по улице Янатаевская. Жители местных домов остаются без питьевой воды. По словам местных жителей, заявки об аварии игнорируются. Затоплен двор, рушится фундамент дома. Концессии водоснабжения не едут. ЕДДС отказывается принимать заявку. Вода тем временем подмывает основание трансформаторной подстанции, пишет Вадин, ссылаясь на горожан. В компании концессии водоснабжения опровергли заявление горожан о том, что их жалобы остались без ответа. Проведено обследование, выполнены подготовительные мероприятия, специалисты начинают восстановительные работы. В Волгограде в эту субботу пройдет ночной забег «Волгоград Арена Night City Trail». Он будет юбилейным, 10-м по счету. Любители ЗОЖ пробегут 5 километров по стилобатам, ступеням вдоль поля Волгоградского стадиона, финишируют в ЦПК и ООО. Регистрация завершится за сутки до мероприятия, пишет «Комсомольская правда». Стартовый городок для бегунов будет в ЦПК и ООО возле бассейна «Лагуна». Он будет работать с 17:30 в субботу. Сам забег стартует в 20:30. Закрытие мероприятия в 22:00. Также в эту пятницу в парке пройдет рок-концерт. В субботу еще и открытый кубок по нардам. В воскресенье состоится встреча с гандбольным клубом «Динамо Синара» и дискотека. Григорий Лепс объявил об отмене концертов в Крыму. В своем телеграм-канале он заявил, что выступления в Феодосии и в Ялте, запланированные на 11 и 12 августа, не состоятся из-за сложной ситуации в регионе и действующих ограничений режима потребления электроэнергии. Артист отметил, что зрителям вернут деньги за билеты и извинился перед ними. Написал также «До встречи следующим летом», цитирует певца Лента.ру. Официальный доллар сегодня 81.13, евро 93.58.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер северный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 24-26, днем плюс 33-35.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Purple Disco Machine, песня In the Dark, что означает «в темноте», хотя песня, конечно, очень и очень светлая. С вами Андрей Королев, хорошего дня вам. Сегодня уже середина рабочей недели, после которой выходные становятся существенно ближе. У нас впереди Кипелов, «Я свободен», музыка, которую мы любим.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угрень 125-770-007-0803.
4: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
5: Нужна гибкая черепица? «Пилдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад». Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус». Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спорт».

0: Это Кипелов, а впереди у нас Тедди Свимс и песня «Мистер Ноу Ит Олл» или «Мистер Всезнайка». Сейчас заглянем в горячую десятку Анны Романовой, будем знать чуточку больше, чем до этого. В понедельник говорили про арбузы, вчера про дыни, а сегодня поговорим про персики.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Персики – одни из любимейших фруктов конца лета. В США август официально является месяцем персика. Сегодня персики. Родина персиков – Южная Америка. Европейцев с этими фруктами впервые познакомил Христофор Колумб. Персики существовали задолго до появления первых людей. Ученые нашли в Китае окаменелые персиковые косточки возрастом более 2,5 миллионов лет, которые выглядят абсолютно так же, как косточки современных персиков. Ближайший родственник персика – миндаль. В Европу персики попали из Персии, то есть из Ирана, из-за чего древние римляне ошибочно называли их персидскими яблоками. В самой Персии персики долгое время считались ядовитыми, поскольку были горькими. Позже их завезли в Египет, где из-за мягкого климата они стали значительно слаще. Однако косточки персика действительно содержат амигдалин, который при раскусывании выделяет синильную кислоту, то есть цианид. Опасная доза – 10-15 сырых ядер. Нектарин – это не гибрид, это 100% персик. Разница заключается всего в одном единственном мутировавшем гене, который отвечает за пушистость. Если этот ген отключается, вырастает гладкий нектарин. Морщинки на персике – это сложная система защиты. Пушок удерживает капли росы и влаги на расстоянии от кожицы. Если бы его не было, персик сгнивал бы прямо на ветке во время дождей. В средние века и в эпоху Возрождения сок из косточек и листьев персика использовался в качестве невидимых чернил. После высыхания он становился абсолютно прозрачным, но темнел от тепла, например, от пламени свечи. Среди моряков и профессиональных рыбаков в США существует жесткое суеверие. На борту судна ни в коем случае не должно быть персиков. Считается, что они приносят неудачу, штормы и поломку моторов. Корни страха уходят в 19 век, когда несколько кораблей, перевозивших скоропортящиеся персики, затонули из-за того, что команда слишком торопилась доставить груз в порт. И что на первом месте? В Японии выращивают самые дорогие в мире персики, к оценке которых подходят как к оценке бриллиантов. Перед продажей каждый персик сканируют специальным лазером на уровень сладости. Один безупречный персик на аукционе может стоить сотни и даже тысячи долларов. Самый дорогой персик с идеальной сахаристостью стоил 40 тысяч долларов за одну штуку.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Спутник».

0: всегда хорошая музыка, а некоторые песни заслуживают отдельного внимания. У нас впереди кое-кто, так называется песня Ванатека, Someone. Но сначала новости.
1: Здравствуйте. Международную космическую станцию начнут выводить с орбиты в 2028 году с помощью кораблей Роскосмоса и НАСА. Длительность процесса займет порядка 2 лет, сообщил представитель Роскосмоса, пишет РИА Новости. В Волгограде самокатчиков начали высаживать из общественного транспорта. В мэрии пояснили, перевозить электросамокаты и другие СИМ в салонах автобусов и троллейбусов можно, но бесплатно, только размером до 120 сантиметров. А водитель вправе отказать в перевозке груза, который загрязняет салон или одежду граждан, пишет Вэдин. В Волгоградской области ищут подрядчика на ремонт 5 укрытий в подвалах многоквартирных домов. Подрядчика на ремонт защитных сооружений определят 14 августа. Превратить подвалы в убежище нужно до 10 ноября, пишет «Комсомольская правда». Цена контракта 10 миллионов рублей. В США тысячи новорожденных мальчиков ежегодно получают русское имя Иван, пишет РИА Новости, ссылаясь на службу соцобеспечения штатов. В прошлом году имя Иван вошло в число 200 самых популярных в штатах. В этом списке обошло имена Джон и Дональд. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер северный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 24-26, днем плюс 33-35.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне.

0: которую мы любим. Радио «Спутник».
1: Надеюсь, вы уже готовы встречаться с прекрасным. У нас впереди тройка прекрасных песен золотой коллекции. В этом выпуске «Грегуар», «Рю де Затуаль», «Savage Garden», «Трули», «Медли Дипли», а откроют золотую коллекцию «Солнечное регги».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Сосед, быстро тебе дом возвели.
3: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
2: А они крыши чинят?
3: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
4: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
5: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Специализированный застройщик» Зодчий ЖК «Карамель».
7: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ОСЗ «Зодчий». Не оферта.
8: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Завершается золотая коллекция этого часа для того, чтобы уступить место пятерке лучших песен о любви. Подборка из 5 самых романтических песен на сегодня в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка, в этот раз Транссибирский оркестр и немного рождественских мелодий.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
1: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
3: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
4: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
3: И на вкусняшки хватило.
5: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
6: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
5: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8 961 086 23 85.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Новый пик активности клещей в России ожидается в конце августа, начале сентября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Сейчас активность клещей снизилась, но риск заражения по-прежнему высокий. Необходимо соблюдать меры предосторожности на природе, предупреждают санврачи, пишет РИА Новости. Ранее телеграм-канал «Шот» сообщал, что этим летом россияне жалуются на укусы клещей размером до 2 мм. Такие клещи остаются на теле человека значительно дольше, риск передачи инфекции гораздо выше. Ректор Российского института театрального искусства ГИТИСа Григорий Заславский освобожден от должности, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник. Газета «Ведомости» пишет, что сотрудники МВД проверяют Заславского, в том числе на причастность к превышению полномочий и необоснованному начислению зарплаты. Газета «Известия» пишет, что это связано с трудоустройством в ГИТИС детей Заславского. Он не уведомил о приеме на работу членов семьи. Ранее сообщалось, что следователи начали проверку в ГИТИСе, а также РУДН и химико-технологическом университете. Идет проверка как многомиллионных контрактов, так же и возможных пересечений служебных полномочий и семейных связей, пишет Лента.ру. В Волгоградской области сегодня велика вероятность ЧС, связанных с высокой чрезвычайной пожароопасностью, сообщили в МЧС области. В отдельных северо-восточных, центральных и юго-восточных районах ожидается пожароопасность 5 класса. Во всех юго-западных, в отдельных юго-восточных, в самом Волгограде, а также в Волжском 4 класс горимости леса. При этом на части территории сохраняется атмосферная засуха. Также сегодня возможен рост числа ДТП из-за деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна. Возможен перегрев трансформаторов, а также природные пожары. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы, пишет Высота 102. Температура местами по области ожидается до плюс 38. В аэропорту Волгограда таможенники изъяли у пассажирки $400 США. 51-летняя женщина летела в Турцию. При себе у нее было в общей сложности $10 400. По закону, без декларации через границу можно провести не более $10 000 США. То есть лимит был превышен на $400. В данном случае женщине нужно было пересекать границу по красному коридору, а не по зеленому, который предназначен для пассажиров с багажом или товарами, подлежащими обязательному декларированию. Женщина пояснила, что не знала о правилах. На нее завели административное дело. Снизить риск развития деменции поможет отказ от некоторых продуктов после 5 вечера. Об этом рассказали врачи-диетологи Шерри Гау и Шейла Паттерсон, пишет издание Eating Well. Прежде всего, нужно отказаться на ночь от сладкой газировки, алкоголя и кофеина. Сахар провоцирует воспаление, алкоголь и кофеин нарушают сон, не позволяя мозгу нормально восстанавливаться. Врачи подчеркивают, что перед сном нежелательно также есть шоколад, так как в нем содержится кофеин. Кроме того, риск деменции повышает соленая пища, пишет Лента.ру. Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра ясно, без осадков, ветер северный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 24-26, днем плюс 33-35.
0: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Спонсор 5 песен о любви на радио «Спутник» ООО «Клиника семейного здоровья».
0: Реклама.
5: Удаление камней в почках без операций. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сегодня 5 песен любви открывают «Мумитроль» с песней «Фантастика». Чуть раньше «No Doubt, Don't Speak». А прямо сейчас про молодость и красоту. «Лана Дель Рей», 5 песен любви начинаются.

0: Сегодня 5 песен любви завершали The Weeknd, Dancing in the Flames и чуть раньше Eurythmics про чудо любви в песне The Miracle of Love. К 5 песням о любви возвращаться всегда приятно. Делаем это каждый день в 13.05. Впереди у нас Скэтмен Джон, который, заикаясь, научился хорошо и очень быстро петь. С вами Андрей Королев. Отличного дня вам.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: хиты и не забываем про музыкальные новинки. У нас впереди One Republic, Need Your Love. Но сначала новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В Волгоградской области сегодня велика вероятность ЧС, связанных с высокой и чрезвычайной пожароопасностью, сообщили в МЧС области. На части территории сохраняется атмосферная засуха. Также возможен рост числа ДТП из-за деформации асфальта и железнодорожного полотна. Температура местами по области сегодня ожидается до плюс 38 градусов. В аэропорту Волгограда таможенники изъяли у пассажирки $400 США. Женщина летела в Турцию, при себе у нее было в общей сложности $10 400. По закону без декларации через границу можно провозить не более $10 000. На женщину завели административное дело. 12 августа случится полное солнечное затмение, которое при ясной погоде можно будет наблюдать и в России. Пик максимальной фазы в 20:46 по московскому времени. Смотреть на солнце без фильтров опасно, напоминают специалисты. Житель Италии по ошибке выбросил выигрышный лотерейный билет на 1 миллион евро. Как пишет газета «Република», обнаружив ошибку, мужчина обратился в компанию по вывозу мусора. И удивительно, но билет с трудом, но нашли на свалке. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер северный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 24-26, днем плюс 33-35.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».
2: А сейчас можно посмотреть, какие же песни вошли в золотую коллекцию, в ту самую тройку золотых хитов, которые нас радуют в последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске «Размус» — «Living in a World Without You». Чуть раньше песня из разряда медленных танцев, называется она «Seven Seconds», а откроет золотую коллекцию «Desireless» — «Вояж-вояж».
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: золотой коллекции «Rasmus Living in a World Without You». Впереди у нас «Enigma» и особое настроение в песне «Sadness», а еще по плану инструментальная музыка и в этот раз знаменитая скрипачка Ванесса Мэй. Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения» офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
1: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Все службы тыла Минобороны России будут сосредоточены в одних руках, заявил президент Путин. Руководить ими будет командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солочук. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже боевая, вполне боевая работа, цитирует президента «Вечерняя Москва». Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что единство фронта и тыла является главной чертой характера россиян. По его словам, народ России во все времена отличала особая внутренняя связь между теми, кто сражается, и теми, кто обеспечивает им опору. Изданию Financial Times стали известны детали сделки по открытию Ормузского пролива. Соглашение предусматривает снятие санкций и блокады с иранских портов штатами и ослабление ограничений против иранской нефти. По данным источников, детали сделки обсуждают Иран и Оман, но соглашение еще не одобрено высшим руководством Тегерана. По предварительным договоренностям, суда будут заходить в пролив через иранские воды, выходить в основном через оманские. Иран будет направлять суда по этому пути, пока остальная территория пролива не будет расчищена от морских мин. Тегеран настаивает на введении платного прохода через Ормузский пролив со временем. Оман предлагает бесплатный, пишет РБК. На улице Янатаевской в Волгограде, жители которой несколько дней жалуются на поток из водопроводной трубы, проведено обследование, выполнены подготовительные мероприятия, специалисты начинают восстановительные работы. Об этом сообщили в компании концессии водоснабжения, пишет сегодня В1. Ранее горожане сообщали о том, что поток воды 6 дней течет по улице Янатаевской, жильцы домов без питьевой воды. При этом они отмечали, что вода подмывает основание трансформаторной подстанции и опасались, что кого-нибудь может ударить током. Учительница начальных классов, родом из Волгограда, выиграла в лотерею больше 1 миллиона рублей. Галина Випрецкая родилась и прожила большую часть жизни в Волгограде, но несколько лет назад переехала в Москву. Женщина регулярно приобретала билеты, мечтая выиграть крупную сумму, несмотря на подшучивание родных и знакомых. Счастливый билет обошелся ей в 20 рублей. Полная сумма выигрыша составила более 1 066 000 рублей. Теперь вся семья в восторге от удачи. Однако выигрыш пойдет на погашение долгов, пишет «Высота». 102. В США тысячи новорожденных мальчиков ежегодно получают русское имя Иван, сообщает РИА Новости, ссылаясь на службу соцобеспечения США. В прошлом году Иванами в стране были названы 2240 мальчиков, или 0,1% новорожденных. Имя вошло в число 200 самых популярных в Штатах и опередило по числу имена Джон и Дональд. Первое место в американском рейтинге занимает мужское имя Лиам. Самое популярное женское имя в Штатах – это Оливия. Официальный доллар 81 рубль 13 копеек, евро 93,58.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер северный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 24-26, днем плюс 33-35.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Есть песни, которые требуют к себе внимания, и это одна из них – «Hear Me Now», песня, в которой очень много летнего настроения. С вами Андрей Королев, вас приветствую, желаю хорошей среды. Сегодня 5 августа. У нас впереди Вячеслав Бутусов и песня «Прощальное письмо».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя

0: чеки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
0: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
2: 12+.
0: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК». ЖК «Времена года».
3: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
4: ООО «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
6: Утром по будням на радио «Спутник».
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
9: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44. Радио.

0: Наверняка многие в курсе, что эта песня «Милен Фармер» попадет в ее новый альбом, который выйдет уже этой осенью. А если разобраться, до осени осталось меньше месяца. У нас впереди Джордж Харрисон, «Got My Mind Set on You», золотые хиты.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
4: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на
5: .дом.рф. Я больше не могу без окон.
6: Спокойно. У Опоныча скидка 60% на окна Рихау до 10 августа.
7: 43-55-13.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».

0: Хорошая музыка с нами всегда. Впереди песня, которая напоминает о том, что нужно успеть многое сделать за это лето, которое пока еще с нами. Это Паде и Мурат Салман. Песня «Time Flies». Но сначала новости.
1: Здравствуйте. Все службы тыла Минобороны России объединят в одних руках, объявил президент Путин. Он отметил, что в современных условиях это тоже вполне боевая работа. Руководить службой будет командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук, пишет РБК. В Волгограде закроют на двое суток переезд через трамвайные пути в жилгородке. В Дзержинском районе обновят переезд на пересечении улиц Краснополянской и 51-й Гвардейской. Ограничения вводятся с 4 утра 6 августа до 4 утра субботы 8 числа, сообщили в мэрии, пишет «Комсомольская правда». Учительница начальных классов родом из Волгограда выиграла в лотерею больше 1 000 000 рублей. Галина Виприцкая сейчас живет в Москве. Счастливый билет она купила за 20 рублей. Полная сумма выигрыша – 1 066 000, пишет «Высота 102». Конкурс «Интервидение» в этом году могут отменить. Об этом сообщил источник в Эр-Рияде, где должно пройти мероприятие. По его словам, ключевые моменты, сроки проведения, состав участников, программа мероприятия пока под вопросом. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра ясно, без осадков, ветер северный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 24-26, днем плюс 33-35.
3: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: подошли к песням золотой коллекции. Впереди тройка хитов из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске Далрос Риордан, Ordinary Day. Чуть раньше Enya, Only Time. И уже скоро Queen, I Want to Break Free.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
4: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Специализированный застройщик» Зодчий ЖК «Карамель».
6: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке четырехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ОСЗ «Зодчий». Не оферта.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

Лоуренса Ривердан, Ordinary Days. С такими песнями любой день, даже самый обычный, становится чуточку насыщенней. Скоро послушаем Limp Bizkit, Behind Blue Eyes, а еще у нас впереди инструментальная музыка.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Штатная численность вооруженных сил России увеличена на 27 тысяч человек для формирования отдельных военно-строительных подразделений, пояснили в пресс-службе Минобороны, пишет агентство ТАСС. Существуют специфические требования к строительным работам и режим секретности. Это затрудняет выполнение задач гражданскими подрядчиками, отметили в Минобороны. Военные строители займутся, в числе прочего, обустройством военных городков в дальних гарнизонах, сообщил генерал армии Анатолий Гребенюк. Также они займутся возведением серьезных объектов военной инфраструктуры, куда гражданским допуск не всем разрешен, пишет РБК. В Волгограде закроют на двое суток переезд через трамвайные пути в жилгородке. В Дзержинском районе обновят переезд на пересечении улиц Краснополянской и 51-й Гвардейской. Движение на переезде через трамвайные пути ограничат с 4 часов утра 6 августа до 4 утра 8 августа, сообщили в мэрии. На переезде снимут старую рельсошпальную решетку, сделают новое основание пути, обновят трамвайное полотно. После уложат новый слой асфальтобетона вровень с рельсами, пишет «Комсомольская правда». С 15 августа в Волгоградской области стартует охота на барсука. Региональный комитет природных ресурсов начинает прием заявлений на получение разрешений на добычу зверя с сегодняшнего дня. На этот год установлен лимит – всего 364 особи по всей области. Введение квот направлено на сохранение стабильной численности популяции и предотвращение ее снижения. С 6 августа начнут принимать заявки также на добычу пернатой дичи, пишет «Высота 102». 12 августа случится полное солнечное затмение, которое при ясной погоде можно будет наблюдать и в России. Об этом рассказал эксперт в области астрономии Пермского политеха Евгений Бурмистров. Затмение начнется в 18:34 по московскому времени, завершится в 22:58, момент максимальной фазы в 20:46 по Москве. Спутник закроет звезду на 2 минуты и 18 секунд. Это вечернее затмение, наблюдать его лучше с открытого места на западной стороне, где небо еще не стемнело, а край солнца уже касается линии горизонта. Смотреть на солнце без фильтров опасно для сетчатки. Нужны сертифицированные солнечные очки или специальные оптические приборы, отметил специалист, пишет газета.ру. Житель итальянского города Бетонто по ошибке выбросил лотерейный билет на 1 000 000 евро, решив, что он ничего не выиграл. Мужчина много лет играет в мгновенную лотерею, неизменно выбирает числа 2, 4, 8, 10 и 51, которые связаны с близким человеком. Придя домой, он понял свою ошибку, вернулся в место продажи, но билета там уже не было, его выбросили в мусор, который отправили на сортировочный пункт. Специалисты компании восстановили весь маршрут, определили, в каком мусоровозе лежит билет, и нашли его. Гендиректор компании прикоснулся к найденному билету на удачу, потом ради шутки купил лотерейный билет и тут же выиграл 50 евро, отмечает газета.ру. Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер северный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 24-26, днем плюс 33-35.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Оливия Адамс с песней «Fool Me Once». Хотелось бы, конечно, немного обмануться, что среда — это маленькая пятница, но нет, все у нас по плану. Среда — это среда, середина рабочей недели. С вами Андрей Королев. Хорошего дня вам в любом случае. У нас впереди Александр Иванов и очень красивая песня «Ночь».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Мощный хит Дотана, который называется «Намп». Сегодня среда, 5 августа, и сегодня отмечается Всемирный день светофора. У светофора сегодня день рождения, так что поуважительный красному и зеленому цвету. У нас впереди Ричард Маркс, «Right Here Waiting», «Золотые хиты».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем

0: Нас всегда сопровождает прекрасная музыка и музыкальные новинки в том числе. Впереди Алекс Уоррен и его песня 26 года «Fever Dream». Но сначала новости.
1: Здравствуйте. На улице Янатаевской в Волгограде, жители которой несколько дней жалуются на поток из водопроводной трубы, проведено обследование. Выполнены подготовительные мероприятия, специалисты начинают восстановительные работы, сообщили в компании концессии водоснабжения, пишет Я1. В аэропорту Волгограда таможенники изъяли у пассажирки $400 США. Женщина летела в Турцию, при себе у нее было $10 400. По закону без декларации через границу можно провести не более 10 тысяч в валюте, пишет «Высота 102». 12 августа случится полное солнечное затмение, которое при ясной погоде можно будет наблюдать и в России. Пик максимальной фазы в 20:46 по московскому времени. Смотреть на солнце без фильтров опасно, напоминают специалисты. Житель Италии по ошибке выбросил выигрышный лотерейный билет на 1 миллион евро. Как пишет газета «Република», обнаружив ошибку, мужчина обратился в компанию по вывозу мусора. И удивительно, но билет с трудом, но нашли на свалке. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер северный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 24-26, днем плюс 33-35.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. В этом выпуске у нас Nickelback, Ace of Base и уже скоро Джордж Майкл. Кое-что из раннего его творчества под названием Faith.
1: Радио Спутник. Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Everyone Kid в золотой коллекции этого часа. Песня, которая мало кого оставляет равнодушным. Впереди у нас Vaya Con Dios, What's a Woman, а еще у нас по плану инструментальная музыка, Армик и мелодия Pure Paradise. Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
1: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60 55 60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Владимир Путин в среду принял ряд важных кадровых решений в Минобороны. Все службы тыла теперь сосредоточены в одних руках. На должность назначен Валерий Солодчук, которого Путин назвал одним из наиболее талантливых командиров. Группировку «Центр» и группировку «Восток» в зоне СВО возглавят Андрей Иванаев и Борис Болгарев. Войсками беспилотных систем будет руководить Денис Лямин. Военные эксперты в своих комментариях очень высоко оценили эти кадровые решения президента. Покушение на создателя знаменитых дронов «Упырь» совершено в Екатеринбурге. «Мерседес» Владимира Ткачука взорвали. Как пишет екатеринбургский портал Е1, водитель автомобиля погиб, а сам Ткачук получил серьезные травмы, был доставлен в реанимацию. По факту возбуждено уголовное дело. FPV-дрон «Упырь» отлично зарекомендовал себя в зоне СВО. Сейчас производится серийно, хотя начинался как проект энтузиастов, напоминает агентство «Новый день». В Дзержинском районе Волгограда из-за ремонтных работ на двое суток перекроют трамвайный переезд на перекрестке Краснополянская, 51-я Гвардейская. Здесь обновят рельсошпальную решетку, обустроят новое основание, смонтируют современное полотно. На финальном этапе будет уложен асфальтобетон вровень с рельсами, что сделает движение машин через трамвайные пути более плавным, отметили в мэрии Волгограда. Движение по переезду будет закрыто с утра четверга до утра субботы. Объезжать ремонт водители будут через историческую, 51-ю Гвардейскую или Кутузовскую. Похитители вернули волжского суслика. В среду утром сотрудники «Волжской правды» обнаружили у входа в редакцию мусорный пакет. А внутри та самая фигурка суслика, которую на днях похитили и сломали вандалы. Злоумышленники вернули скульптуру, но она серьезно повреждена. Нижняя часть практически уничтожена, крепеж сломан. Установить суслика на прежнее место невозможно. Фигурку передадут мастеру Николаю Карпову на реставрацию. А поиск вандалов продолжается при содействии полиции, пишут новости Волгограда. Июль этого года в России стал самым теплым в истории метеонаблюдений. Превзошел предыдущие максимумы 2010 и 2024 годов. Особо жаркая погода была в азиатской части страны. Приволжье, Урал и Сибирь внесли основной вклад в установление нового рекорда, передает Интерфакс. В этих регионах температура превысила климатическую норму на 3 градуса, в Тюменской области на 4. А вот в европейской части России лето оказалось прохладнее обычного. В некоторых районах средняя температура была ниже нормы на 1 градус и более. Доллар 81.13, евро 93.58.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра ясно, без осадков, ветер северный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 24-26, днем плюс 33-35.
0: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами, скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: танцевальной музыки, чтобы взбодриться под конец рабочего дня, а конец рабочего дня уже не за горами. Только что на здании Тереза, If Only You. Продолжаем сохранять рабочее настроение, несмотря ни на что. С вами Андрей Королев. Впереди у нас группа Сплин и песня «Мое сердце».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ.

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.

0: В этом году она успела стать лицом косметического бренда, а буквально в прошедшие выходные выступила на одном легендарном фестивале, где собралось более 170 артистов, среди которых, например, были Smashing Pumpkins или вот The Chainsmokers, которые периодически тоже у нас звучат в разных коллаборациях. Только что у нас Оливия Дин, ее музыкальная новинка «So Easy to Fall in Love». А впереди мистер Живаго и золотой хит «Little Russian».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
5: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
6: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
7: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».
2: Хорошая музыка с нами всегда. Впереди у нас певица, у которой очень хорошо получаются танцевальные хиты. Это Дуа Липа, песня «Гудини». Но сначала новости.
3: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
4: Здравствуйте. Проблемы с топливом сохраняются в регионах с независимыми АЗС, сообщил вице-премьер Александр Новак. Но, по его словам, нефтяные компании будут постепенно насыщать топливом, в том числе и независимые заправки. Экс-депутат Волгоградской облдумы Станислав Коротков обжаловал решение Кировского райсуда, по которому должен выплатить государству 164 миллиона рублей, полученных в обход антикоррупционного законодательства, сообщает В1. Фальшивых денег в Волгоградской области стало меньше. Самых распространенных подделок 5-тысячных купюр во втором квартале этого года изъято 10 штук. В тот же период прошлого года их было 13. И выявлено 7 поддельных тысяч рублевок. В прошлом году их было 6. Средняя цена нового легкового автомобиля в России по итогам июля достигла 3,5 миллионов рублей, сообщает Автостат. На вторичном рынке средняя стоимость автомобиля с пробегом 1 200 000. Елена Пипия, служба информации.
5: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рост».

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: А сейчас пришло время познакомиться с песнями золотой коллекции. В этом выпуске у нас Brainstorm, Modern Talking и уже скоро Sandra in the Heat of the Night.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Сосед, быстро тебе дом возвели. Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила. Они крыши чинят. И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
0: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ООО «Специализированный застройщик» «Зодчий ЖК «Карамель».
5: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке четырехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ОСЗ «Зодчий». Не оферта.
6: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: золотой коллекции Brainstorm Maybe. С вами Андрей Королев. Приятного вам вечера. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 5 с вами Алена Богданова. Еще у нас впереди инструментальная музыка. И в этот раз Secret Service.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама.
3: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание площадью 409 квадратных метров по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, хутор Новомаксимовский, станция ЧИР. Торги проводятся по минимально допустимой цене до 77 300 рублей. Информация по телефону 8-937-631-87-30.
4: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Украина, 125-770-07-08-03.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. При правительстве России создана рабочая группа, которая будет заниматься вопросами развития технологий искусственного интеллекта с учетом защиты авторских прав. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко уточнили, что главной задачей группы является выработка правовых рамок, способствующих развитию российских ИИ-моделей, сообщает Интерфакс. Участники группы будут разрабатывать меры по предотвращению несанкционированного использования объектов авторского права, а также решать вопросы владения правами на произведения, созданные с помощью искусственного интеллекта. В Волгоградской области продлили предупреждение о высокой пожароопасности. По данным регионального МЧС, неблагоприятная обстановка сохранится до конца суток 6 августа. Чрезвычайная пожароопасность, 5 класс, прогнозируется в отдельных северо-восточных районах области, на севере Паласовского, а также в Николаевском, Старополтавском, Быковском районах. Кроме того, предупреждение распространяется на Ольховский, Лавлинский, Клецкий районы. Высокий уровень пожарной опасности, 4 класс, ожидается во всех юго-западных районах региона, а также в Волгограде и Волжском. Спасатели призывают волгоградцев соблюдать требования пожарной безопасности, не разводить открытый огонь и не допускать возгорания сухой растительности. В случае ЧС звонить по телефонам 101 или 112. За минувшую неделю с 27 июля по 2 августа в Волгоградском областном перинатальном центре номер 2 на свет появились 98 малышей, и мальчиков снова больше, 53, и 45 девочек. По словам акушеров перинатального центра, на минувшей неделе родилось сразу 3 двойни. Ректор МГИМО Анатолий Таркунов предложил ограничить в вузах число мест для олимпиадников. В России завершается прием согласия на зачисление от абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ. Однако, по словам экспертов, для обычных 11-классников мест на бюджетных отделениях ведущих университетов практически не осталось из-за наплыва победителей олимпиад с правом приоритетного зачисления. Например, в этом году на льготном этапе МГИМО зачислил 255 человек. Это больше половины от общего бюджетного приема. В Волгограде в субботу пройдет ночной забег по Волгоград-арене. Мероприятие состоится уже в 10-й раз. Участники пробегут 5 километров по стилобатам, ступеням и вдоль поля Волгоградского стадиона. И в итоге финишируют в Центральном парке культуры и отдыха. Регистрация на «Ночь любви к бегу» еще идет. Она завершится за сутки до мероприятия. Стартовый городок организуют в парке возле бассейна «Лагуна». Там можно будет получить стартовый пакет участника. Городок начнет работу с половины 6 вечера, а сам забег стартует в половине 9. Финишируют бегуны на дороге болельщиков в Центральном парке культуры и отдыха. Закрытие мероприятия в 22 часа. Доллар 81.13, евро 93.58.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 24-26 градусов, а днем 33-35.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: на все 100 летний хит «Сауа» певицы Кайры. И лето — это, конечно, про то, чтобы нам с вами почаще гулять. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер. С удовольствием составлю компанию. А далее Линда «Мало огня».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
4: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
5: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас, волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: музыкальный пульс этого вечера. Композиция «Love Tonight». Объявлены номинанты на престижную британскую музыкальную премию Mercury Prize 2026. В список вошел Пол Маккартни со своим новым альбомом. Может быть, что-то с него появится и у нас. Ну, а пока послушаем его знаменитую «Yesterday».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я. Экономная семья.
4: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
3: И на вкусняшки хватило.
4: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина, клиника семейного здоровья. 222-333.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
9: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
10: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
9: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
2: Телефон рекламной службы 52-62-40.

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Спутник».
2: Оставайтесь с нами, а далее новая песня «Селин Дион». Но прежде еще новости коротко.
3: Здравствуйте. Найден самолет, бесследно пропавший в Иркутской области еще 2 дня назад. Все это время самолет искали. Пилоты посадили его в плохую погоду. С понедельника находились без связи, но смогли забраться на сопку и передать информацию о своем местонахождении, пишет телеграм-канал «Шот». Режим высокой пожароопасности продлен в Волгоградской области на 6 августа. Граждан призывают не разводить открытый огонь и не жечь сухую растительность. В случае ЧС звонить 101 или 112. Украденную на днях в Волжском скульптуру суслика вернули. Ее подбросили в редакцию «Волжской правды». Фигурка серьезно повреждена, ее передали мастеру на реставрацию, но вандалов ищут. Россияне стали чаще угрожать начальству увольнением, чтобы получить прибавку к зарплате. В 60% случаев это срабатывает, и только 6% начальников сразу увольняют такого сотрудника, пишет РБК. Елена Пипия, служба информации.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор – государственное унитарное предприятие.

0: Мы с вами уже остановились всего в одном шаге от золотой коллекции, а в ней немного романтики от группы Sixpence None the Richer. Послушаем Kiss Me. Также в тройке появится Альваро Солер и Bad Boys Blue.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. От ленинградского рок-подполья до стадионов всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама. ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 108-773-914-86-56. Город Москва, 18+.
3: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
4: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на .dom.rf.
5: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
6: 12+.
5: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».
7: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
4: ООО «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
9: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: каждой ноте жаркое лето. Песня называется «La Cintura». Это был Альваро Солер в золотой коллекции. Далее «Шер Пилиф». До этого расскажу о погоде уже на четверг. А чуть раньше у нас с вами еще музыка понятная, без слов.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
5: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
6: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
7: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
6: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
7: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
8: Я больше не могу без окон.
9: Спокойно. У «Опоныча» скидка 60% на окна «Рихау» до 10 августа.
10: 43-55-13.
11: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
12: ОАО «Российские железные дороги».
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
13: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прямо сейчас на «Спутнике» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Проблемы с топливом сохраняются в регионах с независимыми АЗС, сообщил Александр Новак на совещании по ситуации на топливном рынке России. По словам вице-премьера, нефтяные компании переносят сроки ремонтных работ на заводах, и постепенно они будут насыщать топливом, в том числе и независимые заправки. Потребности аграриев в горюче-смазочных материалах полностью удовлетворены, добавил вице-премьер и сказал, что мониторинг цен на топливном рынке продолжается. Покушение на создателя знаменитых дронов «Упырь» совершено в Екатеринбурге. «Мерседес» Владимира Ткачука взорвали. Как пишет екатеринбургский портал Е1, водитель автомобиля погиб, а сам Ткачук получил серьезные травмы, был доставлен в реанимацию. По факту возбуждено уголовное дело. FPV-дрон «Упырь» отлично зарекомендовал себя в зоне СВО. Сейчас производится серийно, хотя начинался как проект энтузиастов, напоминает агентство «Новый день». В Дзержинском районе Волгограда из-за ремонтных работ на двое суток перекроют трамвайный переезд на перекрестке Краснополянская, 51-я Гвардейская. Здесь обновят рельсошпальную решетку, обустроят новое основание, смонтируют современное полотно. На финальном этапе будет уложен асфальтобетон вровень с рельсами, что сделает движение машин через трамвайные пути более плавным, отметили в мэрии Волгограда. Движение по переезду будет закрыто с утра четверга до утра субботы. Объезжать ремонт водители будут через историческую, 51-ю Гвардейскую или Кутузовскую. Похитители вернули волжского суслика. В среду утром сотрудники «Волжской правды» обнаружили у входа в редакцию мусорный пакет. А внутри та самая фигурка суслика, которую на днях похитили и сломали вандалы. Злоумышленники вернули скульптуру, но она серьезно повреждена. Нижняя часть практически уничтожена, крепеж сломан. Установить суслика на прежнее место невозможно. Фигурку передадут мастеру Николаю Карпову на реставрацию. А поиск вандалов продолжается при содействии полиции, пишут новости Волгограда. Отработанная ступень ракеты SpaceX весом 4 тонны столкнулась с Луной. Об этом пишет The Guardian. В результате на Луне появился новый кратер диаметром 20-30 метров. По данным экспертов, ступень упала на видимой стороне Луны в районе кратера Эйнштейн. Ракета Falcon 9 стартовала в январе прошлого года и успешно вывела в космос два коммерческих лунных посадочных модуля. По итогам этой миссии первая ступень Falcon 9 штатно вернулась на Землю, а у второй не хватило горючего. Полтора года этот объект размером с пятиэтажный дом летал в космосе, постепенно он оказался ближе к Луне, которая и притянула его к себе. Доллар 81.13, евро 93.58.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 24-26 градусов, а днем 33-35.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это лето, проводим с вами вместе. Вам желаю хорошего настроения. Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами. Добрый вечер. Дальше тут Кутунио с Оланой, а до этого еще Тедди Свимс, Мистер Ноу и Тол.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж. Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: Он ждет от нее намека, весь в нетерпении, а дальше все у них будет прекрасно. Только мы, Соло Ной, песня «Тот, кот у нее». Дальше «Антик», «I would die for you».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Сосед, быстро тебе дом возвели.
4: Компания «Есмострой» строила.
3: А они крыши чинят?
4: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «Есмострой». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
6: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Says It Was. Но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Персики – одни из любимейших фруктов конца лета. В США август официально является месяцем персика. Сегодня персики. Родина персиков – Южная Америка. Европейцев с этими фруктами впервые познакомил Христофор Колумб. Персики существовали задолго до появления первых людей. Ученые нашли в Китае окаменелые персиковые косточки возрастом более 2,5 миллионов лет, которые выглядят абсолютно так же, как косточки современных персиков. Ближайший родственник персика – миндаль. В Европу персики попали из Персии, то есть из Ирана, из-за чего древние римляне ошибочно называли их персидскими яблоками. В самой Персии персики долгое время считались ядовитыми, поскольку были горькими. Позже их завезли в Египет, где из-за мягкого климата они стали значительно слаще. Однако косточки персика действительно содержат амигдалин, который при раскусывании выделяет синильную кислоту, то есть цианид. Опасная доза – 10-15 сырых ядер. Нектарин – это не гибрид, это 100% персик. Разница заключается всего в одном единственном мутировавшем гене, который отвечает за пушистость. Если этот ген отключается, вырастает гладкий нектарин. Морщинки на персике – это сложная система защиты. Пушок удерживает капли росы и влаги на расстоянии от кожицы. Если бы его не было, персик сгнивал бы прямо на ветке во время дождей. В средние века и в эпоху Возрождения сок из косточек и листьев персика использовался в качестве невидимых чернил. После высыхания он становился абсолютно прозрачным, но темнел от тепла, например, от пламени свечи. Среди моряков и профессиональных рыбаков в США существует жесткое суеверие. На борту судна ни в коем случае не должно быть персиков. Считается, что они приносят неудачу, штормы и поломку моторов. Корни страха уходят в XIX век, когда несколько кораблей, перевозивших скоропортящиеся персики, затонули из-за того, что команда слишком торопилась доставить груз в порт. И что на первом месте? В Японии выращивают самые дорогие в мире персики, к оценке которых подходят как к оценке бриллиантов. Перед продажей каждый персик сканируют специальным лазером на уровень сладости. Один безупречный персик на аукционе может стоить сотни и даже тысячи долларов. Самый дорогой персик с идеальной сахаристостью стоил 40 тысяч долларов за одну штуку.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 24-26 градусов, а днем 33-35.

0: Вам прекрасного вечера, ужина и скорейшего завершения всех дел на сегодня. Я смотрю вперед, а там у нас золотая коллекция, в ней No Music, Please Don't Go, Arash, Pure Love, а еще Alphaville, Forever Young.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
4: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я – экономная семья.
5: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
4: И на вкусняшки хватило.
5: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
3: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
6: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
7: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Зодчий ЖК «Карамель».
8: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Это Араша в нашей с вами золотой коллекции. Дела у нас уже, можно сказать, что позади, впереди отдых, и пусть вечер среды вас чем-то порадует. Далее Кристиана Леонтью, Story of My Life, а до этого еще музыка, понятная без слов, Каприз Паганини.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
3: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
4: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
5: Какой он вкус лета? Яркий, сочный, сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
6: 12+.
5: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».
7: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
6: ООО «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В Иркутской области найден самолет, бесследно пропавший двое суток назад. Все это время его искали, но безрезультатно. Как выяснилось, пилоты смогли посадить самолет Cessna-182 в плохую погоду. С понедельника летчики находились без связи, но сумели забраться на сопку и передать информацию о своем местонахождении. За ними вылетел вертолет со спасателями. Кассационный суд отклонил жалобу защиты 21-летнего жителя Волжского, осужденного за оформление кредитов на чужие имена, сообщили в пресс-службе суда. Суд установил, что в конце 2023 года молодой человек через открытые интернет-источники собирал паспортные данные и абонентские номера граждан, а потом дистанционно оформлял на них кредиты. Общая сумма незаконно полученных средств составила почти 2 миллиона рублей. Волжский горсуд признал его виновным в мошенничестве, назначил 5 лет общего режима. Волгоградский областной суд смягчил приговор. Часть эпизодов была исключена из-за истечения сроков давности. Окончательный приговор составил 4 года 10 месяцев. Защита пыталась обжаловать вердикт, но кассационный суд оставил его в силе, сообщает «Высота 102». Почти 2 недели продолжаются поиски бесследно пропавшего 23-летнего Максима Андриянова. Молодой человек пропал 25 июля. После разговора с матерью он перестал выходить на связь, а вскоре его телефон оказался выключен. По словам родных, Максим ушел из дома без денег, документов, вещей, как будто ненадолго. И с тех пор о его судьбе ничего не известно. Поиски ведут сотрудники волгоградской полиции и волонтеры «Лиза Алерт». Фото и приметы пропавшего есть на портале V1. Всех, кто что-то знает о нем, просят сообщить в полицию или волонтерам. Фальшивых денег в Волгоградской области стало меньше. Самых распространенных подделок 5000-х купюр во втором квартале этого года изъято 10 штук. В тот же период прошлого года их было 13. Выявлено также 7 поддельных 1000-рублевок. В прошлом году было 6. А вот банкноты номиналом 500 и 2000 рублей впервые появились среди подделок в регионе в этом году. При этом фальшивые монеты в Волгограде остаются редкостью. В прошлом году нашли поддельные 10 рублей. В этом году впервые обнаружили фальшивую монету в 5 рублей. Около 60% мобильного интернета в России работает по белым спискам. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Белый список представляет собой перечень сетевых ресурсов, которые будут работать при временном отключении или ограничении работы мобильного интернета. Сейчас в него входят в основном российские сайты, от банков и мессенджеров до маркетплейсов и государственных служб. Доллар на четверг 80.93, евро 93.19.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 24-26 градусов, а днем 33-35.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: диско. Энергичные итальянцы развлекают нас этим вечером. Группа называется The Colors, а песня Italo Disco. Меня зовут Алена Богданова, я пока еще здесь с вами. А далее Анжелика Варум, «Городок».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас, волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
3: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я – экономная семья.
4: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
3: И на вкусняшки хватило.
5: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио Спутник.

0: Эта композиция называется Creeping, а вам прекрасного вечера, хорошего настроения. А дальше у нас с вами отличная песня середины 80-х, Take On Me, Aha.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В славянских обоях сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию, а в ней Тайп, Да и До. В начале золотой коллекции появится британская группа Electric Light Orchestra. Они много экспериментировали со звуком, смешивали разные жанры, в записях активно использовали струнные, скрипки, виолончели, а также синтезаторы. Послушаем песню Electric Light Orchestra «Ticket to the Moon».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угрянь, 125-770-007-0803.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Это была наша с вами золотая коллекция, в которой Дайдо Life for End. А далее Хейсов Бейс с песней о том, что звездный час вот-вот настанет, нужна лишь капелька смелости. Называется «Колесо фортуны». А чуть раньше у нас еще музыка понятная, без слов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8-84-43-20-11-55, добавочный 116.
4: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
5: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
4: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
5: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
6: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
9: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Центр Сберком России определил порядок, в котором политические партии будут представлены на избирательном бюллетене на выборах в Госдуму. Это стало известно на заседании комиссии. Первая строчка по результатам жеребьевки досталась «Единой России», вторая – партия «Яблоко», на третье – ЛДПР. У партии «Прямой демократии» четвертая строка, у партии «Зеленые» пятая. На шестой – «Справедливая Россия», на седьмой – «Родина», на восьмой – КПРФ, девятая строчка – «Партия пенсионеров», на 10-й «Коммунисты России» и, наконец, последняя, 11-я строчка «У новых людей». Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва будут проходить с 18 по 20 сентября. В Волгоградской области продлили предупреждение о высокой пожароопасности. По данным регионального МЧС, неблагоприятная обстановка сохранится до конца суток 6 августа. Чрезвычайная пожароопасность 5 класс прогнозируется в отдельных северо-восточных районах области, на севере Паласовского, а также в Николаевском, Старополтавском, Быковском районах. Кроме того, предупреждение распространяется на Ольховский, Лавлинский, Клецкий районы. Высокий уровень пожарной опасности 4 класс ожидается во всех юго-западных районах региона, а также в Волгограде и Волжском. Спасатели призывают волгоградцев соблюдать требования пожарной безопасности, не разводить открытый огонь и не допускать возгорания сухой растительности. В случае ЧС звонить по телефонам 101 или 112. Волгоградскому пенсионеру вернули 1 100 000 рублей, переведенных на «безопасный счет» в кавычках. Деньги, которые потерял 71-летний волгоградец, взыскали с владельца банковского счета, которому пенсионер и перенаправил свои сбережения. В итоге посредник мошенников, который продал данные своей карты злоумышленникам, вернет жителю Волжского всю сумму. Дропер оказался жителем Забайкальского края, пишет «Комсомольская правда». Бывший депутат Волгоградской облдумы Станислав Коротков, лишившийся поста после коррупционного скандала, обжаловал решение Кировского райсуда, по которому должен выплатить в доход государству 164 миллиона рублей, полученные в обход антикоррупционного законодательства. Кроме того, суд взыскал с бывшего парламентария свыше 400 тысяч рублей судебных расходов. Одновременно был снят арест с 7 объектов недвижимости, поскольку на момент исполнения судебного решения они уже не принадлежали ответчику. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена, сообщает В1. Россияне решили перечитать Гомера. В России растут продажи поэмы Гомера «Одиссея». Интерес к античному классику начал расти после премьеры фильма Кристофера Нолана «Одиссея» по гомеровским мотивам. «Одиссея» — классическая поэма, созданная в 8 веке до нашей эры. В ней рассказывается о приключениях мифологического героя, царя Итакия Одиссея, а также его жены Пенелопы, которая долго ждала своего мужа с войны. Доллар на четверг 80.93, евро 93.19.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 24-26 градусов, а днем 33-35.
0: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами, скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Кита Рой и Джастин Бибер. Композиция называется «Stay». Дальше у нас еще ночные снайперы, но прежде послушаем минуту драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: А вот эта новость шла к нам с середины прошлого века. Ульяновский автозавод официально переименовал семейство своих легендарных малотоннажных автомобилей «Буханку». То, что было народным прозвищем, теперь официальный товарный знак. В августе название «Буханка» уже присутствует в большинстве фирменных коммуникационных материалов предприятия. А началось все в 50-е годы. Тогда военным понадобился легкий полноприводный фургон. По легенде, имя «Буханка» родилось во время испытаний опытных образцов, а круглые формы кузова напоминали свежеиспеченный кирпичик хлеба. Успела «Буханка» стать культурным артефактом. Советская публика помнит ее по фильму «Королева бензоколонки», а современная — по сериалу «Эпидемия», где «Буханка» стала автомобилем для выживания в постапокалипсис. Дети знают ее по мультфильму «Маша и медведь». Там в старом УАЗике живут лесные волки. Сегодня классическая рамная конструкция и полный привод практически не изменились. Машина остается главным кормильцем завода. За прошлый год в России было реализовано более 7500 новых «Буханок». Цена у дилеров стартует от 1 300 000. За эти деньги водитель получает минимум электроники и легендарную проходимость там, где дорог нет в принципе.

0: Вам желаю приятного вечера, хорошего настроения. А прямо сейчас еще Анна Романова расскажет нам гороскоп на четверг. Спонсор астропрогноза ООО «Мой стоматолог», стоматологическая клиника «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, день ясного выражения своего мнения. Четко обозначьте свои границы и намерения, потом может быть уже поздно. Тельцы, многие важные для вас разговоры не будут закончены. Готовьтесь ко второму раунду. Близнецы, день, когда придется многое переделывать, переписывать и переформулировать. Не стоит отправлять письма сразу после написания. Реки, не стоит рассчитывать на полное исполнение своих желаний. Ваш комфорт может быть нарушен неприятными вопросами или неприятными ответами. Львы, не лучшее время для покупок и начинаний. Любая ошибка в этот день будет восприниматься очень остро и чрезмерно серьезно. Девы, не стоит пытаться искусственно поднимать свой рейтинг в глазах окружающих. Поверьте, кому надо, тот и так вас заметит. Весы, вы можете оказаться в уязвимом положении. Старайтесь не показывать свои слабые места и не употребляйте горячительное. Скорпионы, хорошо бы снизить нагрузки, побыть в уединении. Все необязательные дела должны быть отменены. Стрельцы, семейные дела могут выйти на первый план, в том числе обсуждение планов на будущее, где может скрываться много сюрпризов. Козероги, положитесь на свое чутье. Даже если вас будут уверять, что вы совершаете ошибку, доверяйте только себе. Водолеи, не стоит делать окончательных выводов. Ситуация далека от завершения и может измениться еще несколько раз. Рыбы, пригодятся родственные связи или надежные контакты. Большинство сложных вопросов решится по знакомству.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эллос-омоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходимая консультация специалиста.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 24-26 градусов, а днем 33.

0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Зодчий ЖК «Карамель».
2: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке четырехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 24-26 градусов, а днем 33-35.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

«Спутник». Меньше слов, больше музыки.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 24-26 градусов, а днем 33-35.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Вам желаю приятного вечера, хорошего настроения. А прямо сейчас еще Анна Романова расскажет нам гороскоп на четверг. Спонсор астропрогноза ООО «Мой стоматолог», стоматологическая клиника «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, день ясного выражения своего мнения. Четко обозначьте свои границы и намерения, потом, может быть, уже поздно. Тельцы, многие важные для вас разговоры не будут закончены. Готовьтесь ко второму раунду. Близнецы, день, когда придется многое переделывать, переписывать и переформулировать. Не стоит отправлять письма сразу после написания. Реки, не стоит рассчитывать на полное исполнение своих желаний. Ваш комфорт может быть нарушен неприятными вопросами или неприятными ответами. Львы, не лучшее время для покупок и начинаний. Любая ошибка в этот день будет восприниматься очень остро и чрезмерно серьезно. Девы, не стоит пытаться искусственно поднимать свой рейтинг в глазах окружающих. Поверьте, кому надо, тот и так вас заметит. Весы, вы можете оказаться в уязвимом положении. Старайтесь не показывать свои слабые места и не употребляйте горячительное. Скорпионы, хорошо бы снизить нагрузки, побыть в уединении. Все необязательные дела должны быть отменены. Стрельцы, семейные дела могут выйти на первый план, в том числе обсуждение планов на будущее, где может скрываться много сюрпризов. Козероги, положитесь на свое чутье. Даже если вас будут уверять, что вы совершаете ошибку, доверяйте только себе. Водолеи, не стоит делать окончательных выводов. Ситуация далека от завершения и может измениться еще несколько раз. Рыбы, пригодятся родственные связи или надежные контакты. Большинство сложных вопросов решится по знакомству.
1: Реклама.
4: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов. На лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем своей улыбке. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается, ветер северный от 2 до 3.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707. Для слушателей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 24-26 градусов, а днем 33-35.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
1: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.